0: ποτέ.
1: Само хитови, само хитови.
2: Где год да си.
1: Твой град, твой звук, твой радио. 014.